Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: России.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: Радио Си.
1: Радио Си. Новости нашего города и золотые хиты онлайн на радиоси.ру.

0: Радио ИСИ, 103,7 FM, 7 часов в Екатеринбурге. На Радио ИСИ новости, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Банк России направил в Госдуму обновленный проект денежно-кредитной политики. В обновленной редакции отражено решение по ключевой ставке, которое ЦБ принял 11 сентября. В документе также Банк России разъясняет подходы к денежно-кредитной политике и представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие три года. Проект ранее направляли президенту и правительству, пишет «Коммерсант». Алексей Орлов заявил, что переходит на другую работу. Вопрос ему на пленарном заседании форума 100+ задал модератор Андрей Малахов. Алексей Орлов подтвердил свой уход из мэрии, но добавил, цитата, «Я далеко никуда не уеду, я связываю свою дальнейшую жизнь с Екатеринбургом и Свердловской областью. В этом никакого сомнения нет». Цитату Алексея Орлова приводит Урару. Напомню, что мэр Екатеринбурга был избран депутатом законодательного собрания. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ру. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГУ Яков Силин. Пьяные водители в России с начала года совершили больше 6000 ДТП. В госавтоинспекции напомнили, что отказ от вождения в нетрезвом виде – это минимальное условие обеспечения безопасности на дороге. За пьяное вождение предусмотрены крупные штрафы и уголовное наказание, вплоть до 2 лет заключения. В октябре любители астрономии ждут сразу 2 звездопада. Первый из них – Дракониды. Его можно наблюдать при ясном небе в ночь с 8 на 9 октября. Еще один метеорный поток – Ориониды. Будет видно 21 октября. В это же время в московском планетарии напомнили, что октябрь не всегда радует любителей астрономии хорошей погодой. Официальный доллар на сегодня – 83,56, евро – 94,88.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паревит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
0: На радио ИСИ о погоде. Сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 14,16.
4: В СМИ радио ИСИ зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77-49-225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиусе с вами. Уж больно трогательная песня с самого утра. На часах 7:10. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга и добро пожаловать в новый осенний месяц. Хотя, по ощущениям, как будто бы мало что сейчас поменялось. В центре Екатеринбурга плюс 10. Вот сегодня днем будет до плюс 17 всего. Но как будто бы переживать сегодня особо не за что. Что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм – 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness – для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
9: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
10: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
11: Анна, плитка.
12: Анна, сухие смеси.
13: Анна, вы просто песня.
10: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
14: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
0: На Радио Си. О ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер Теннет. Автоцентр Теннет Июль. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на космонавтов от Турбинной до Артинской и на Шевской, Бакинской, Комиссаров Донбасской от Тепличной до Суворовского переулка. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Реклама.
15: Грандиозная осенняя распродажа Теннет. Только до 30 сентября. Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Черри и Теннет Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Черри и Теннет на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Черри Теннет Июль на Металлургов 65.
16: Акция до конца сентября этого года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио ИСИ, золотые хиты. 7 часов и 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 9. И за окном уже появляется утреннее солнце. Да, за окном уже рассвет. А сейчас на Радио ИСИ гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, начало дня будет не очень продуктивным. Возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик. Точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела оттянут на себя почти все ваши ресурсы. Будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы, неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы, день аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы, для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше завершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги, день может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи, новые дела, а также поездки станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы. Вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
0: Каким образом себя ведет пьяный, скажем так, искусственный интеллект? Узнаем минут через 5 на Радио ИСИ.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7 часов и 22 минуты в Екатеринбурге на Радио Си. Тысячи хороших песен, и каждая может принести вам 1000 рублей на телефон. С 5 октября играем в песни, деньги, телефон. Каждый день объявляем звезду дня в соцсетях и на Радио Си. Слушайте Радио Си, и как только заиграет песня загаданного исполнителя, звоните нам. Окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Вот так вот за песню можно получить деньги. Играем с 5 октября до 30 ноября для слушателей старше 12 лет. Да, начнем с понедельника. Подробные правила участия на radioc.ru. Сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, которая пока еще не пообщалась с пьяным искусственным интеллектом, но кое-что об этом знает.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Неожиданная новость про искусственный интеллект. Оказывается, алкоголь приносит вред не только человеку, но и нейросетям. Исследователи университета Нового Южного Уэльса заставили языковые модели имитировать речи и поведение пьяного человека. И оказалось, что такие нейросети гораздо легче взломать, и они чаще раскрывают информацию, которую им было предписано сохранять в тайне. Даже знаменитый чат GPT с легкостью выдавал конфиденциальные данные, которые в трезвом виде ни за что бы не раскрыл. А еще пьяный искусственный интеллект с особенным удовольствием распространял фейки и дезинформацию. Это серьезное исследование уже приняли на 19-ю международную конференцию по генерации, которая пройдет в ноябре. А нам с вами надо сохранять бдительность и трезвость ума, когда общаемся с искусственным интеллектом.
0: Что у трезвого искусственного интеллекта на уме, то у него и в рассылке. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
4: Реклама. Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
5: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
6: Не оферта. Предложение ограничено.
7: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.

0: погоди, мой родной.
1: 18+.
2: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
0: Ну, а ты?
2: А я ему: стоп, не будем торопить события.
3: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так о чем мы?
3: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. 7.29 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9, но это только пока, сегодня днем, до плюс 17. А сейчас на Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин сегодня примет участие в пленарном заседании клуба «Валдай». В сообщении пресс-службы Кремля сказано, что темой заседания станет ответственность за будущее, пределы возможного или возможности без предела. Накануне Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы 9-го созыва. На Малышево у Алатыря закрыли автомобильную парковку. Причиной стало благоустройство прилегающей к ней территории. Парковка будет закрыта до конца ноября, пишет портал Е1. В России появится удостоверение учителя, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Процедура получения удостоверения пока не уточняется. Министр добавил, что положение о статусе учителя будет сформировано совместно с педагогами. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 9. За окном яркое солнечное осеннее утро. Сегодня, 1 октября, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду и плюс 15-17. В Первоуральске и в Новоуральске плюс 14-16. В Нижнем Тагиле плюс 12-14. В Краснотурьинске плюс 10-12.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 1 октября, начинается второй осенний месяц, и начинается он, в принципе, неплохо. В центре Екатеринбурга плюс 10. На часах 7:37, минут через 5 на Радио Си о том, в каком фильме встретились Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо. Причем Ди Каприо был тогда еще не очень известен, но сыграл очень правдоподобно. Какую роль, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
3: Приходите, так и сделаем.
2: А куда?
3: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
2: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
3: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Rockets, Екатеринбург, 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла, небольшая пробка на Сибирском тракте от Лучевой до Взрывников, на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна, на Краснолесье и Амундсен от Михеева до Ванцовского, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина и на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Ванцовского. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, восточная в сторону ЖД вокзала, Космонавтов в центр.
1: Реклама.
6: Грандиозная осенняя распродажа Теннет. Только до 30 сентября. Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Черри и Теннет Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Черри и Теннет на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Черри Теннет Июль на Металлургов 65.
7: Акция до конца сентября этого года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 7.43 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 сегодня днем до плюс 17. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 октября 1993 года состоялась премьера фильма «Что гложет Гилберта Грейпа». Это драма о жизни в американской глубинке. Главного героя сыграл Джонни Депп, а его младшего брата с умственной отсталостью – Леонардо Ди Каприо. 19-летний актер получил за эту роль несколько престижных кинонаград и был номинирован на «Оскар». Джонни Депп лично выбрал Ди Каприо из множества претендентов, но шведский режиссер Лассе Халлемстрём поначалу сомневался – Лео был слишком красив. Но он создал нужный образ. Ходил в больницы и спецшколы для детей с особенностями развития, наблюдал за поведением, у одного из пациентов позаимствовал особую манеру щелкать пальцем возле носа. Режиссер усилил эффект. Ди Каприо подстригли под горшок и вставили зубной протез, искривляющий рот. Легендарный Марлон Брандо, посмотрев фильм, спросил режиссера, как ему удалось заставить умственно отсталого мальчишку говорить текст роли. А услышав ответ, сказал пророческую фразу: «У этого мальчика большое будущее».
4: Реклама. Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
1: Радио Си.

Радио «Си» с вами. Доброе утро. На часах 7.59 в центре Екатеринбурга плюс 10 сегодня днем до плюс 17. Сколько было оформлено кредитов за последние два года? Узнаем через пару минут на Радио «Си» в новостях. А после новостей на Радио «Си» вкусная игра. Держите наготове телефоны. Номер Радио «Си» 235-103.7.

0: Радио ИСИ 103,7 FM, 8 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 10, сегодня днем до плюс 17. На Радио ИСИ новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Главу предприятия по производству пиротехники в Кубринске подозревают в незаконном изготовлении взрывчатки. Об этом сообщили в Следственном комитете. По факту взрыва и пожара на заводе расследуют уголовное дело. Власти Ярославской области сегодня сообщили, что после детонации и пожара на фабрике повреждения получили 22 жилых дома. В них выбиты окна и разрушена кровля. В результате пожара на предприятии по изготовлению пиротехники, напомню, погибли 14 человек. Среда в Свердловской области стала завершающим днем бабьего лета. Минувшей ночью на территорию региона вторгся холодный воздух. 1 октября тепло еще сохранится на юго-востоке Свердловской области. С пятницы же на всей территории начнется похолодание. Дневные температуры в период со 2 по 6 октября не превысят отметку в плюс 9 градусов. Погода будет дождливой, местами с мокрым снегом, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». Метро в уральской столице может стать гибридным и полуоткрытым. Поиск решений для развития этого вида транспорта продолжается. Одна из сложностей – это скальные породы, которых в Екатеринбурге много и которые сложно проходить. Варианты полуоткрытого метро при этом есть в Москве, Новосибирске, Казани и Самаре, рассказал на строительном форуме главный архитектор Екатеринбурга Руслан Габдрахманов. Россияне в августе оформили максимальное количество кредитов за последние 2 года – почти 4,5 миллиона. По данным Объединенного кредитного бюро, объем розничного кредитования достиг 1,2 триллиона рублей. Крупнейшим сегментом выдач в августе оставались кредиты наличными – это почти 40%, более трети кредитов ипотечные и 14,5% приходятся на автокредиты, пишут ведомости. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
0: В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и пока плюс 15,17.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня 1 октября. Начинается второй осенний месяц, и начинается он вполне неплохо. В центре Екатеринбурга плюс 10, за окном уже привычное яркое солнце. Сегодня днем до плюс 17. 8 часов и 8 минут в Екатеринбурге, минут через 10 на радио ИСИ. Послушаем Эдит Пиаф в исполнении Леди Гаги. А еще узнаем, какие сейчас у Леди Гаги проекты в музыке, в кино и в личной жизни. Также нас ждет игра «День рождения каждый день», а прямо сейчас на радио ИСИ начинается уже долгожданная для многих вкусная игра. Очередной промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов уже ждет своего обладателя без возрастных ограничений. Но чтобы получить наш вкусный приз, нужно дозвониться на радио ИСИ и назвать страну, которую мы сегодня загадали, а в качестве подсказок будут национальные блюда. Сейчас я их назову. Кто первым верно ответит, тот и получит промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон радио ИСИ в Екатеринбурге 235-103-7, а блюда сегодня вот такие. Тантуни, чикёфте и шердан. Какую страну мы загадали? В принципе, можно уже догадаться. 235-103-7, телефон радио ИСИ. Удачи вам.
1: Реклама. Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
2: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
3: Приходите, так и сделаем.
2: А куда?
3: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
2: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
3: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Скоро холода. Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
5: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
6: Не оферта, предложение ограничено.
7: В «Монетке» качество на высоте. Сардина «Иваси Аланд» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазине.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Теннет» автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Ванцовского, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина, на Краснолесье от Мехринцева до Вильгельма Дегенина и на Космонавтов от Электриков до Челюскинцев. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр, Репина в обе стороны, Ленина в сторону Виза.
1: Реклама.
8: Грандиозная осенняя распродажа «Теннет» только до 30 сентября. «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет Июль» на «Металлургов 65».
9: Акция до конца сентября этого года.
1: Радио «Си» 103.7 FM.
10: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Радиоси с вами, 8.14 в Екатеринбурге. На Радиоси проходит вкусная игра, где мы разыгрываем промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Называем блюдо, а ваша задача догадаться, какую страну мы с этими блюдами загадали. Уже прозвучали такие блюда, как тантуни, чикёфте и ширдан. 235-103.7, телефон Радиоси.
1: Алло, здравствуйте, хочу поучаствовать в вкусной игре.
0: Догадались, какую страну загадали?
1: Ну, по-моему, Турция, очень похожее название.
0: А что вас навело на мысль, какое блюдо? Тантуни? Ширдан?
1: Нет, второе блюдо, у меня такое ощущение, что в Турции оно периодически на слуху.
0: Чикёфте, да, сырая котлета, это Турция, конечно.
1: Ура!
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Вера.
0: Вера, как часто ездите в Турцию?
1: Ой... По мере возможности несколько раз в год стараемся.
0: Ничего себе, несколько раз в год, вот это да. А чикёфте пробовали?
1: Нет.
0: Сырую котлету?
1: Нет, сырую не ем.
0: Кстати, да, недавно вот вспоминали сырую котлету. Исторически это блюдо готовится из сырого мяса, но сейчас подают вегетарианскую версию на основе булгура, томатной пасты и специй. Выглядит очень эффектно и специфически вкусно.
1: Надо попробовать вегетарианскую.
0: Да, спасибо. Тем более, если вы несколько раз ездите в Турцию, обязательно попробуйте. Обратите внимание, как минимум. Так, а сейчас чем занимаетесь? Где вас поймала вкусная игра?
1: По дороге, в школу.
0: А, и в школу, и на работу. Супер. Заняты. Конечно. Хорошо, Вера, к нам сегодня заезжайте, потому что сегодня вы получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Можете выбрать что-нибудь из любимого и привычного, а может быть, что-нибудь и турецкое найдете.
1: Спасибо огромное.
0: На здоровье. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн, в любимом ресторане закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру 0+. УГРН 118-774-603-5730, город Москва. Во вкусную игру обязательно поиграем уже завтра, а буквально через 3 минуты нас ждет игра «День рождения» каждый день, и номер телефона «Радио Си» вам снова пригодится 235-103-7.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 8 часов и 19 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 11, а днем до плюс 17. На Радио Си начинается игра «День рождения». Каждый день игра для тех, кто не прочь строить себе еще один день рождения в году. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103-7, а дозвонившись первым, получите билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина без возрастных ограничений. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 7 сентября. Набирайте прямо сейчас 235-103-7. В игре 7 сентября. Пробуйте, дозванивайтесь. 235-103-7. Телефон Радио Си, а в игре 7 сентября. Телефон 235-103-7. Дозванивайтесь, удачи вам. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и Леди Гага.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Леди Гага стала мамой. Пресса раскопала свидетельство о рождении, согласно которому еще 9 июня в Лос-Анджелесе у певицы и ее жениха Майкла Полански родилась дочь. А недавно папарацци сфотографировали Гагу с новорожденной. Малышку назвали Роуз Бин Полански. Имя Роуз – это оммаж к фильму «Звезда родилась», где Гага блистательно исполнила классическую песню Эдит Пиаф «La Vie en Rose». Связь с этой песней у Гаги особенная. У нее есть большая татуировка в виде розы вдоль позвоночника. К роли матери Леди Гага шла осознанно и на пике формы. В прошлом году ее грандиозный мировой тур вошел в десятку самых кассовых женских туров в истории, а уже в этом году певица снялась в сиквеле «Дьявол носит Прада» и записала 3 новых трека. А еще в 2025-м Гага призналась, что материнство – это ее следующая главная роль.

0: Тут можно просто заслушаться. Не каждый день на Радио Си услышишь Эдит Пиаф, да еще в исполнении Леди Гаги. И да, отдельное уважение Леди Гаги за ее будущую роль, как она сама сказала. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
1: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Подробности в сервис-маркетах Remax и на Remax.ru.
3: О, Remax шины, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
4: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
5: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: радиусе с вами. Доброе утро. У нас проходит игра. День рождения каждый день. И сегодня в игре 7 сентября. Телефон в радиусе 235-103.7.
1: Алло, здравствуйте. У меня внучка родилась 7 сентября.
0: Ну, вот когда внучка подрастет до 18 лет, да? Вот тогда ладно. И пусть играет с нами. Хорошего дня.
1: Спасибо.
0: Поздравляю вас с внучкой.
1: Спасибо большое.
0: Радиусе, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: А у меня день рождения 7 сентября.
0: Очень хорошо. Вот вы-то нам и нужны. Как вас зовут?
2: Моя фамилия была Соколова Светлана.
0: У Светки Соколовой день рождения, да?
2: Только я сейчас изменилась.
0: Специально? Из-за песни, что ли?
2: Да нет.
0: Я вот думаю тоже. Привет, Андрей, когда говорят.
2: Да-да-да, тоже слышала. Очередь-то, парни.
0: Клуб любителей Аллегровой называется это. Света, как вам первый день уже октября?
2: Да чудесный. Главное, солнце есть.
0: И главное, сухо, поэтому... пока без дождей.
2: Ну, завтра-то вообще трэш обещают.
0: А что-то как-то, да, вот пугают. Рано или поздно это все равно случится. Наступит у нас холодная погода. Не будем бояться, будем наслаждаться сегодняшним прекрасным солнечным утром и отмечать еще один ваш день рождения. Вы любите вообще праздники?
2: Обожаю.
0: А свой день рождения?
2: Ну, по-разному бывает.
0: Ну, если с подарками, то гораздо все приятнее становится, да?
2: Да, конечно.
0: А чем вообще занимаетесь?
2: Я работаю в IT-сфере.
0: Уже на работе? Или у вас удаленка?
2: Нет, сегодня в офис.
0: Вот сегодня в офис прогуляться подходящий день. По всем параметрам солнечно, сухо, тепло. Плюс ко всему, Свет, придете на работу, и можно всем коллегам похвастаться, что у вас сегодня еще один день рождения.
2: Это однозначно. Может, даже проставлюсь.
0: Возможно. Вручу вам подарок. Сегодня это пара билетов в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма».
2: Очень интересно. И неожиданно. В цирке вообще давно не была.
0: Тем более в таком.
2: Угу.
0: Сейчас поподробнее расскажу про сам цирк. Информация на правах рекламы. Это симбиоз классического цирка и современных технологий. Гиганты моря, морские львы, огненные всадники и джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты и дрессированные таксы. Вселенная будущего, голограмма, 3D-проекция хищных животных на манеже цирка. Представление сопровождает настоящий оркестр. Гастроли проходят по 11 октября. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург-Арена без возрастных ограничений.
3: Здорово!
4: А я рад, что я выиграл на радиосе.
5: День рождения каждый день.
6: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день играем мы каждое буднее утро, и завтра обязательно снова поиграем. 8.33 в Екатеринбурге, в центре плюс 11, на радиосе новости и Александра Короткова, спонсора выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль».
7: Здравствуйте. Во Владивостоке в аварии пострадали сразу 11 автомобилей. ДТП спровоцировал грузовик, у которого отказали тормоза, пишет агентство ТАСС. По данным экстренных служб, в аварии пострадали 6, все они госпитализированы. Тарифы ЖКХ выросли в Екатеринбурге с 1 октября. Повышение составило 12,9%. В платежах за октябрь вырастет стоимость холодного и горячего водоснабжения, отопления, электроэнергии, а также газа и вывоза мусора, пишет портал 66.ru. Тяга к сладкому по вечерам обостряется из-за усталости самоконтроля днем. Вторая причина – это привычка есть сладкое именно после ужина, пишет РИА Новости со ссылкой на нейропсихологов. Александра Короткова, Радио Си.
5: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Теннет. Только до 30 сентября. Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Черри и Теннет Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Черри и Теннет на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Черри Теннет Июль на Металлургов 65.
8: Акция до конца сентября этого года.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 11, за окном солнечное яркое утро. Сегодня днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 15-17. В Асбесте в Полевском тоже плюс 15-17, в Каменске-Уральском плюс 18-20.
5: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
9: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
5: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
10: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 1 октября. В Эхтемурге без 29, в центре плюс 12. Минут через 5 на Радио Си поговорим о том, когда появилась сказка «Аленький цветочек» и как она называлась изначально. Узнаем даже это на Радио Си.
1: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Не оферта, предложение ограничено.
5: Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов, пробка на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Ванцовского, на Ванцовского от Мехренцева до Вильгельма Дегенина, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина, на Космонавтов от Машиностроителей до Челюскинцев и на Гурзовской Куйбышева от Белореченской до Белинского. Самые загруженные магистрали – Репина в обе стороны, Ленина в сторону УПИ и Космонавтов в центр.
5: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Теннет. Только до 30 сентября. Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Черри и Теннет Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Черри и Теннет на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Черри Теннет Июль на Металлургов 65.
6: Акция до конца сентября этого года.
7: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами, на часах 8.47 в центре Екатеринбурга, плюс 11 днем, да, плюс 17. А сейчас на Радио Оси нас ждет история про оленький цветочек. Спонсор всемирной истории на Радио Оси ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 октября 1791 года в Уфе родился автор знаменитой русской сказки «Аленький цветочек» Сергей Аксаков. Писатель, литературный и театральный критик, чиновник и общественный деятель. Он написал «Аленький цветочек» в возрасте за 50, хотя впервые услышал сказку в детстве от ключницы Пелагею. Писателю особенно запала в душу история про цветочек и заколдованного юношу. Уже в зрелом возрасте он вспомнил ее и решил сделать литературный вариант. В письме к сыну писал, что реставрирует старую сказку. Сюжет о красавице и чудовище древний и распространенный. Одной из первых его обработала французская писательница и педагога Жанна-Мари Ле Пренс де Бомон. Прочитав ее произведение, Аксаков был удивлен схожестью со сказкой из детства. В свой «Аленький цветочек» Аксаков привнес русский национальный колорит. Сказка вышла как приложение к автобиографической повести писателя «Детские годы Багрова внука». В первой редакции сказка называлась не «Аленький цветочек», а в честь любимой внучки Ольги «Оленькин цветочек».
4: Реклама.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: Радио Си.

Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего солнечного четверга. Сегодня 1 октября. На часах 8:58. В центре пока плюс 11. Через пару минут на Радио Си в новостях про красную кнопку от мошенников и возвращение популярности народных консервов. А после новостей на Радио Си с 9 до 10 будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Сейчас музыка, понятная без слов. На Радио Си мелодия песни «Strangers in the Night».

0: Радио Си, 103,7 FM, 9.01 в Екатеринбурге, в центре плюс 11, днем до плюс 17. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Система комфорта», компания «СК Урал».
1: Здравствуйте. До конца этого года на госуслугах начнет работать красная кнопка от мошенников. Сервис позволит быстро заморозить важные онлайн-операции, в том числе банковские, в случае, если их совершают злоумышленники. Об этом пишет газета.ру. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили, что после нажатия кнопки на госуслугах злоумышленник не сможет не только перевести деньги от имени пользователя, но и сменить его пароли. Сейчас операторы связи и банки подключаются к сервису красной кнопки. Пятисекционный трамвай в Екатеринбурге поменяет маршрут. Теперь он будет перевозить пассажиров из Академического на ЖБИ. Как и на своем первом маршруте, самый вместительный трамвай Екатеринбурга будет проезжать через центр уральской столицы. Как долго трамвай будет обслуживать 16-й маршрут, не уточняется. Об этом пишет портал Е1. С лета прошлого года пятисекционный трамвай ходил по 18-му маршруту. Продолжая дорожную тему, в Нижнем Тагиле аварию такси и трамвая устроила женщина, никогда не получавшая прав. Как рассказали в ГАИ, на Ленинградском проспекте вечером в среду Volkswagen не уступил трамваю, поворачивая налево. В ходе разбирательства выяснилось, что машина была в аренде для работы в такси. В отсутствие арендатора 27-летняя женщина решила съездить на автомобиле в магазин, не имея при этом навыков вождения и знаний ПДД. Народные консервы возвращают популярность в России. По данным ритейлеров, в магазинах с начала года на четверть вырос спрос на маринованные помидоры и огурцы. Также в списке консервов, часто приобретаемых россиянами, килька, шпроты, кукуруза и зеленый горошек. В топ-листе также тушенка и кабачковая икра, пишет Лента.ру. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
2: Реклама.
3: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: О погоде. На Радио Си спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Стужа». В центре Екатеринбурга плюс 11. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 15-17.
2: Реклама.
4: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
5: Приходите, так и сделаем.
4: А куда?
5: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
4: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
5: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: радио «Си» с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня 1 октября. Начинается второй осенний месяц, начало которого пока что нас устраивает полностью. В центре Екатеринбурга плюс 11, днем до плюс 17. Минут через 5 узнаем, что хорошего на сегодня обещают астрологи. А сейчас на радио «Си» начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем пару билетов на концерт группы «Пицца» для лиц старше 12 лет. А вопрос сегодня у нас вот такой. Каждый 25-й старается в этом месте быть один, чтобы избежать неловкого молчания или глупых разговоров. Где вот у каждого 25-го проявляется социофобия? Принимать будем по одному варианту. Телефон радио ИСИ 235-103.7. Подумайте и набирайте. Каждый 25-й старается в этом месте быть один, чтобы избежать неловкого молчания или глупых разговоров. Где у них проявляется социофобия? По одному варианту. Телефон радио ИСИ 235-103.7. Удачи вам.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья. Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Многие звонят нам в агентство и спрашивают о том, можем ли мы продать вашу квартиру и быстро, и по хорошей цене. И это очень правильные вопросы. И я знаю, как вам помочь в этом. Задача решаема. Большинство квартир мы продаем в течение 2 месяца. Как мы это делаем и как помогаем вам продать максимально дорого, расскажем вам на специальной консультации. Вы еще хотите продать вашу квартиру и дорого, и быстро? Ну, отлично. Запоминайте телефон в Екатеринбурге. 22 22 181. В ближайшие 2 дня у нас есть несколько свободных окон для консультирования. Встречаемся или у нас в офисе на улице 8 марта 110, или на вашем объекте. Посмотрим и начнем работу. Не затягивайте ваш вопрос. По опыту скажу вам, что действовать надо быстро. Не забудьте сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
4: ООО «Римакс Шина» Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
5: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм — 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: «Рокетс» Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры. Огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс». Успей.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет» – автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на космонавтов от машиностроителей до Челюскинцев, на Донбасской и Бебеля, от Суворовского переулка до Таватуйской, на Шевской от Краснофлотцев до Эльмашевского рынка, на Краснолесье от Мехринцева до Вильгельма де Генина, на Вильгельма де Генина от Сахарова до Краснолесья, ну а самые загруженные магистрали Блюхера в центр, Московская в центр и космонавтов тоже в центр.
1: Реклама.
7: Грандиозная осенняя распродажа «Теннет». Только до 30 сентября. «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет Июль» на «Металлургов 65».
4: Акция до конца сентября этого года.
8: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.16 в центре Екатеринбурга плюс 12. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, начало дня будет не очень продуктивным. Возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик. Точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела тянут на себя почти все ваши ресурсы. Будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы, неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы. День аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы. Для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше завершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги. День может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи. Новые дела, а также поездки, станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы. Вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
0: Каким образом себя ведет пьяный искусственный интеллект? Бывает такое. Узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты. На часах 9:21. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Каждый 25-й старается в этом месте быть один, чтобы избежать неловкого молчания или глупых разговоров. Где у них проявляется социофобия, скажем так? Принимаем по одному варианту. Телефон Радио Си 235-103.7. Что это за место такое? Что скажете?
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: А может быть, это в лифте?
0: В лифте?
1: Да.
0: Вот прям... А как догадались?
1: Вот прямо вот моментом, вот вы не успели задать вопрос, вот такая мысль у меня родилась, не знаю, может быть. Но я не могу сказать, что я прямо боюсь сама в лифте быть, но я такое предполагаю, что такое возможно.
0: Да что ж такое-то? Да, конечно, лифт сегодня у нас, да. Как вас зовут?
1: Елена.
0: Лен, то есть в лифте неловкое молчание, глупые разговоры.
1: Ну да.
0: А сколько вы в лифте находитесь? Сколько у вас этажей?
1: У меня, где я работаю, 18. Я на 18-м, где я живу, то 17.
0: Там и там долго ехать приходится.
1: И там, да.
0: А как вы делаете, чтобы избежать неловкого молчания?
1: Мне кажется, все, ну, по крайней мере, большинство утыкаются в телефон.
0: Ну, или вы...
1: наушники в уши и утыкаются.
0: Когда заходите в лифт, сразу нажимаете кнопку закрытия дверей, да? Чтобы никто больше не успел.
1: Если кого-то уже вижу, то, конечно, он зайдет. Но в целом, да.
0: А вы знаете, когда появились зеркала в лифтах и для чего?
1: Наверное, в начале 20 века, возможно. А для чего? Ну, может быть, там губки барышням покрасить.
0: Как только появились лифты, просто многие жаловались, что они очень медленно едут. Ага. Пригласили инженера. Инженер сказал, что быстрее лифт ехать не может. Но предложил идею поставить в лифт зеркало. И через буквально вот неделю-две пришли отзывы, что спасибо большое, что вы прислушались, и лифты начали ездить гораздо быстрее.
1: И барышни губки успевают.
0: Конечно, отвлекаются, и время проходит незаметно.
1: Ну да, интересно. Да, я об этом не думала.
0: Да, ну а сегодня мы говорим про лифт. Да, каждый 25-й, не большинство, но каждый 25-й старается в этом месте быть один, чтобы избежать неловкого молчания. Я вас поздравляю. Сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си и получаете пару билетов на концерт группы «Пицца».
1: Здорово, спасибо большое.
0: Два слова про концерт, информация на правах рекламы. «Пицца» — это узнаваемое сочетание хип-хопа, фанка, регги и джаза. Вас ждет вечер, наполненный любимыми песнями, лифт, романс, фары и другими. Концерт состоится 4 ноября на сцене «Дипса» для зрителей старше 12 лет.
1: А я, Елена из центра, разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Неожиданная новость про искусственный интеллект. Оказывается, алкоголь приносит вред не только человеку, но и нейросетям. Исследователи университета Нового Южного Уэльса заставили языковые модели имитировать речи и поведение пьяного человека. И оказалось, что такие нейросети гораздо легче взломать, и они чаще раскрывают информацию, которую им было предписано сохранять в тайне. Даже знаменитый чат GPT с легкостью выдавал конфиденциальные данные, которые в трезвом виде ни за что бы не раскрыл. А еще пьяный искусственный интеллект с особенным удовольствием распространял фейки и дезинформацию. Это серьезное исследование уже приняли на 19-ю международную конференцию по генерации, которая пройдет в ноябре. А нам с вами надо сохранять бдительность и трезвость ума, когда общаемся с искусственным интеллектом.
0: Что у трезвого искусственного интеллекта на уме, то у пьяного в рассылке. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
2: Реклама.
4: Добрый день.
5: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – с заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
10: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9:29 в Екатеринбурге, в центре города плюс 12, сегодня днем до плюс 17. На Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В России начинают действовать новые правила уведомления МВД о трудовой деятельности мигрантов. С 1 октября порядок подачи уведомлений зависит от статуса работодателя. Если иностранцы работают у физлица, у мигрантов есть 2 месяца на самостоятельное уведомление полиции. Жители Екатеринбурга снова жалуются на порыжевшую горячую воду. Цвет ресурса изменился на фоне старта отопительного сезона. Жалобы поступают с Уралмаша, Юго-Запада, Пионерского и из других микрорайонов, пишет портал Ядин. Дата-сайентисты имеют в России работу с наиболее комфортными условиями. Программисты-аналитики, по данным Superjob, возглавили рейтинг удовлетворенности условиями труда. На втором и третьем местах продуктовые аналитики и методологи. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 15-17. В Первоуральске и в Новоуральске плюс 14-16. В Нижнем Тагиле плюс 12-14. В Краснотурьинске плюс 10-12.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вместе с вами. Доброе утро, хорошего четверга. На часах 9:39 в центре Екатеринбурга плюс 12. Минут 15 назад на радио СИ мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня выясняли, в каком же месте каждый 25-й старается быть один, чтобы избежать неловкого молчания или глупых разговоров. Где у них проявляется социофобия даже. И как мы быстро выяснили, это место лифт. И хорошо, что там проявляется социофобия не у каждого второго, а лишь у каждого 25-го. Новый невероятный вопрос на радио СИ будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама. Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. ДИВС. 12+.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье. Здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Гиганты моря. Морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 4 балла, пробка на космонавтов от электриков до челескинцев, на Шевской от краснофлотцев до Эльмашевского рынка, на Турбинной от учителей до проспекта космонавтов, на Донбасской и Бебеля от Суворовского переулка до Таватуйской и на Вильгельма де Гейнена от Шаманова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали – космонавтов в центр, челескинцев в сторону к Московской и Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
4: Грандиозная осенняя распродажа «Теннет». Только до 30 сентября. «Теннет» в Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет Июль» на «Металлургов 65».
5: Акция до конца сентября этого года.
1: Радио «Си» 103,7 FM.

0: Радиосе с вами. Доброе утро. На часах 9:47. В центре Екатеринбурга плюс 12. За окном яркое солнечное утро. 1 октября, сегодня днем до плюс 17. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю и узнаем, в каком фильме встретились Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 октября 1993 года состоялась премьера фильма «Что гложет Гилберта Грейпа». Это драма о жизни в американской глубинке. Главного героя сыграл Джонни Депп, а его младшего брата с умственной отсталостью – Леонардо Ди Каприо. 19-летний актер получил за эту роль несколько престижных кинонаград и был номинирован на «Оскар». Джонни Депп лично выбрал Ди Каприо из множества претендентов, но шведский режиссер Лассе Халлемстрём поначалу сомневался – Лео был слишком красив. Но он создал нужный образ. Ходил в больницы и спецшколы для детей с особенностями развития, наблюдал за поведением, у одного из пациентов позаимствовал особую манеру щелкать пальцем возле носа. Режиссер усилил эффект. Ди Каприо подстригли под горшок и вставили зубной протез, искривляющий рот. Легендарный Марлон Брандо, посмотрев фильм, спросил режиссера, как ему удалось заставить умственно отсталого мальчишку говорить текст роли. А услышав ответ, сказал пророческую фразу: «У этого мальчика большое будущее».
4: Реклама. Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.

на Радио Си песня о том, что такое счастье. Ну, мы с вами это и так ощущаем. На часах 9:57 в центре Екатеринбурга плюс 12. Через пару минут на Радио Си в новостях про завершение лета на площади и советы по выбору букета на День Учителя. День Учителя уже очень скоро. Сейчас музыка понятная без слов. На Радио Си очень красивая мелодия из «Ромео и Джульетты».

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 12, днем до плюс 17. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Отсрочку от призыва без визита в военкомат в России получили более 350 тысяч человек. Об этом 1 октября сообщили в Организационно-мобилизационном управлении Генштаба. Также плюсом обновленной системы называют проактивное предоставление таких отсрочек. Речь идет о сведениях о студентах, многодетных отцах и IT-специалистах, которые поступают из госорганов или от работодателей. С начала года призыв в армию в России стал круглогодичным, при этом 1 октября и 1 апреля названы официальными датами отправки срочников в войска. В центре Екатеринбурга завершилось лето на площади. Последним днем работы фестиваля стало 30 сентября. По данным организаторов площадки, за летние месяцы на площади 1905 года прошло более 20 турниров, а в падл сыграли около 3000 человек. С 1 октября площадку будут разбирать и готовить площадь этого года к следующему сезону, пишет «Коммерсант Урал». Хоккейный автомобилист накануне вечером выиграл у «Лады». Встреча на УГМК-арене завершилась со счетом 3-1. Это вторая подряд победа екатеринбургского клуба с момента старта сезона. Домашняя серия автомобилиста продлится до 6 октября. Следующая игра против «Амура» состоится уже в ближайшую пятницу, 2 октября. Эксперты рассказали, как выбрать цветы на День учителя. В подарок педагогам рекомендуют выбирать букеты в теплой цветовой гамме, которая соответствует осени. Для этого хорошо подойдут хризантемы и гортензии, дополненные ветками рябины и сухоцветами. Также эффектно в букетах будут смотреться георгины и астры. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
2: Реклама. Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
3: Спасибо, я в «Паревит».
4: Газобетон «Паревит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
5: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 12, на улице солнечно и очень ярко сегодня в течение дня. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 15-17.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Эсси с вами. Сейчас поговорим про автомобили, и для этого у нас есть особенная минута.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Компания Solars объявила о старте производства первых партий нового рамного внедорожника под индексом S9. Выпуск налажен по технологии полного цикла на мощностях Ульяновского автозавода. Это полноценный крупный внедорожник, который разработан на базе уже знакомого нам пикапа ST9. В его создании принимали участие инженеры Бауманского университета. Они отвечали за эргономику, дизайн решетки радиатора, расположение камер и адаптацию под российские реалии. Машина обещает быть брутальной и практичной. На выбор предложат два мотора, бензиновый и дизельный, и оба будут работать в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Официальные отгрузки дилерам планируются уже на декабрь этого года. А спрос на большие вместительные машины в России традиционно высокий. Вопрос, как всегда, в цене, которую обещают назвать чуть позже.
0: Цена, конечно же, важна, а самое главное, какое будет у этого внедорожника имя? Какое название? Это тоже очень-очень важно. С вами Радио Эсси, меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам четверга, сегодня 1 октября. Что касается имен, как назвали свою дочку Леди Гага? Об этом минут через 10 на Радио Эсси. Заодно узнаем, как сейчас дела у Леди Гаги, какие у нее проекты в музыке, в кино и в жизни. Это тоже немаловажно. Радио Эсси с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
1: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.
0: Поднять себе настроение чем-нибудь вкусненьким – распространенный прием, а на Радио Си из этого сделали мы настоящую игру. По будням после 8 утра ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности на radioisi.ru, спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118 774 603 57 30. Город Москва.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 10 часов и 19 минут в Екатеринбурге, в центре плюс 13, сегодня днем до плюс 17. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и Леди Гага.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Леди Гага стала мамой. Пресса раскопала свидетельство о рождении, согласно которому еще 9 июня в Лос-Анджелесе у певицы и ее жениха Майкла Полански родилась дочь. А недавно папарацци сфотографировали Гагу с новорожденной. Малышку назвали Роуз Бин Полански. Имя Роуз – это оммаж к фильму «Звезда родилась», где Гага блистательно исполнила классическую песню Эдит Пиаф «Ля Ви он Роуз». Связь с этой песней у Гаги особенная. У нее есть большая татуировка в виде розы вдоль позвоночника. К роли матери Леди Гага шла осознанно и на пике формы. В прошлом году ее грандиозный мировой тур вошел в десятку самых кассовых женских туров в истории, а уже в этом году певица снялась в сиквеле «Дьявол носит Прада» и записала 3 новых трека. А еще в 2025-м Гага призналась, что материнство – это ее следующая главная роль.

Тут можно просто заслушаться. Не каждый день на Радио Си услышишь Эдит Пиаф, да еще в исполнении Леди Гаги. И да, отдельное уважение Леди Гаги за ее будущую роль, как она сама сказала. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего четверга.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: На радио Си группа 30 февраля. На часах 10:32 в центре Екатеринбурга плюс 13. Начало второго осеннего месяца пока нас полностью устраивает. Впереди очень светлая песня Pretenders «I'll Stand By You». А прямо сейчас на радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер Tenet, автоцентр Tenet «Июль».
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин сегодня примет участие в пленарном заседании клуба «Валдай». В сообщении пресс-службы Кремля сказано, что темой заседания станет ответственность за будущее, пределы возможного или возможности без предела. Накануне Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы 9-го созыва. На Малышево у Алатыря закрыли автомобильную парковку. Причиной стало благоустройство прилегающей к ней территории. Парковка будет закрыта до конца ноября, пишет портал Е1. В России появится удостоверение учителя, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Процедура получения удостоверения пока не уточняется. Министр добавил, что положение о статусе учителя будет сформировано совместно с педагогами. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
3: Акция до конца сентября этого года.
0: О погоде на радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 15-17. В Асбесте и в Полевском тоже плюс 15-17. В Каменске и Уральском плюс 18-20.
2: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня Парацельс.
4: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивных. Инвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр Парацельс. Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

На радио Си Леони и Скотт Каллум с песней «Stay». Да, есть такие песни на радио Си, которые заставляют нас немного задержаться, сделать чуть погромче, а есть такие песни, которые наполняют нас гармонией, хорошим настроением и еще пополняют ваш мобильный счет. С понедельника, с 5 октября на радио Си начинается игра «Песни, деньги, телефон». Каждый день будем объявлять звезду дня в соцсетях и на радио Си, и как только заиграет песня загаданного артиста, той самой звезды, звоните на радио Си, окажетесь первым и получите 1000 рублей на мобильный счет. Играем мы с понедельника и до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Песни песнями, а вот кто написал сказку «Оленький цветочек», узнаем минут через 5 на радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, это Келли Кларксон. На часах 10:48 в центре Екатеринбурга плюс 13, днем до плюс 17. У нас впереди группа Сплин и песня, в которой заканчивается все хорошо. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 октября 1791 года в Уфе родился автор знаменитой русской сказки «Аленький цветочек» Сергей Аксаков. Писатель, литературный и театральный критик, чиновник и общественный деятель. Он написал «Аленький цветочек» в возрасте за 50, хотя впервые услышал сказку в детстве от ключницы Пелагею. Писателю особенно запала в душу история про цветочек и заколдованного юношу. Уже в зрелом возрасте он вспомнил ее и решил сделать литературный вариант. В письме к сыну писал, что реставрирует старую сказку. Сюжет о красавице и чудовище древний и распространенный. Одной из первых его обработала французская писательница и педагога Жанна-Мари Лепренс де Бомон. Прочитав ее произведение, Аксаков был удивлен схожестью со сказкой из детства. В свой «Аленький цветочек» Аксаков привнес русский национальный колорит. Сказка вышла как приложение к автобиографической повести писателя «Детские годы Багрова внука». В первой редакции сказка называлась не «Аленький цветочек», а в честь любимой внучки Ольги «Оленькин цветочек».
1: Реклама.
3: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
3: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
1: Радио Си.

Радио «Си», «Золотые хиты», 10 часов 58 минут в Екатеринбурге. Наша яркая солнечная осень пока еще позволяет прогуляться по многочисленным паркам Екатеринбурга. Через пару минут на Радио «Си» в новостях про благоустройство дендропарка и про русскую кухню в космосе. Потом послушаем пар Горького, а сейчас у нас музыка, понятная без слов, на Радио «Си» скрипачка Ванесса Мэй.

0: 11.01 в Екатеринбурге на радио 7 новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин пообщался с избранными главами регионов. Встреча прошла в режиме видеоконференц-связи вечером в четверг. Глава государства поздравил губернаторов и глав республик с победой и заявил, что выборы прошли конкурентно. Среди субъектов, где жители выбирали новое руководство, Белгородская и Брянская области, Тыва, Чечня, а также Мордовия и несколько областей Центральной России. Владимир Путин призвал взаимодействовать со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, а также общественными и волонтерскими объединениями. Дендропарк на улице Первомайской готов на 80%. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, работы по благоустройству идут с опережением графика. Практически готовы дорожки, основные выложили плиткой, на второстепенных тропинках будет другой вид покрытия. Кроме этого, готовы фундаменты под перголы, скамьи-качели и другие объекты отдыха. При этом горожанам стоит помнить, что пока работы в дендропарке не завершились, находиться на его территории может быть небезопасно. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ру. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГЛ Яков Силин. На МКС приобщились к современной русской кухне. Гастрономический сет прямо на орбите приготовили космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Петр Дубров. С земли экипаж МКС инструктировали бренд-шеф ресторанов. Как пишет Лента.ру, в сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюшной, осетровой икры и бородинского хлеба. Также в числе ингредиентов были брусника, сгущенка и иван-чай с чабрецом. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
0: В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 15-17.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио Си. Очень красивая песня «The Girl from Ipanema» в исполнении Эми Вайнхаус. Есть такие песни на радио Си, которые дарят нам не только красоту, но и материальное удовольствие. С понедельника, с 5 октября на радио Си начинается любимая игра «Песни, деньги, телефон». Можно выиграть 1000 рублей на счет мобильного телефона. Мы загадываем звезду, а вы слушаете радио Си и ловите песни этого артиста. Как только зазвучит хит такого исполнителя, звоните на радио Си, оказываетесь первым и получаете 1000 рублей на мобильный счет. Играем с понедельника и до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. С вами Андрей Королев. День добрый. Сегодня четверг, 1 октября. Начинается второй осенний месяц. Впереди на радио Си небольшой музыкальный нон-стоп. Послушаем исполнителя Дати с песней «Take Me There». И через минуту у нас ДДТ с песней «Новая жизнь» на радио Си.
1: Реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения, сервис маркета Кримакс и Римакс.ру. ООО Римакс шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
3: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио Си.
6: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова. Капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо. Волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

руке платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Даже если все-таки нет, это не совсем нет, особенно в исполнении Полины Гагариной. Радио «Си» с вами. Хорошего вам четверга. В 11:30 в Екатеринбурге. Впереди у нас Минелли «Рам-пам-пам». Сейчас на радио «Си» новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В России изменились условия семейной ипотеки. Ставка и максимальная сумма кредита теперь зависят от количества детей и региона проживания семьи. Лимиты по семейной ипотеке для большинства регионов составляют от 6 до 10 миллионов рублей. В Москве и Санкт-Петербурге от 12 до 18. Свердловских депутатов включили в состав 9 комитетов Госдумы. Всего Средний Урал в федеральном парламенте представляют 13 человек, пишет «Коммерсант Урал». Екатеринбург, Казань и Ульяновск назвали городами, где в ближайшие дни пройдет снег. В уральской столице первый снег выпадет в период со 2 по 3 октября. Мокрый снег в выходные Росгидромет пообещал Казани и Ульяновску. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 15. Такое начало второго осеннего месяца нам по душе. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 15-17.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си. You shot me,

0: на радио Си. Ким Уайлд и песня «You Came». 11:47 в Октябрьске, впереди золотая коллекция радио Си. Тройка песен, которые с удовольствием устроят нам музыкальное путешествие во времени. В этом выпуске у нас Имани, Роксет и уже скоро Джо Дассен, Атуа.
1: Золотая коллекция радио Си.

радиусе Imani Don't Be So Shy о том, что не надо стесняться. 11.58 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. День добрый. Сегодня четверг, 1 октября. Встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с 12 на радиусе с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов. На радиусе Secret Service и мелодия «О Демагог».

0: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM, 12 часов и 2 минуты в Екатеринбурге. На радио Си новости Александра Короткова, спонсор ООО «Система комфорта», компания «СК Урал».
1: Здравствуйте. Банк России направил в Госдуму обновленный проект денежно-кредитной политики. В обновленной редакции отражено решение по ключевой ставке, которое ЦБ принял 11 сентября. В документе также Банк России разъясняет подходы к денежно-кредитной политике и представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие 3 года. Проект ранее направляли президенту и правительству, пишет «Коммерсант». Алексей Орлов заявил, что переходит на другую работу. Вопрос ему на пленарном заседании форума 100+ задал модератор Андрей Малахов. Алексей Орлов подтвердил свой уход из мэрии, но добавил, цитата, «Я далеко никуда не уеду, я связываю свою дальнейшую жизнь с Екатеринбургом и Свердловской областью. В этом никакого сомнения нет». Цитату Алексея Орлова приводит Урару. Напомню, что мэр Екатеринбурга был избран депутатом законодательного собрания. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ru. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГЭУ Яков Силин. Состояние богатейших россиян с начала года сократилось на 23,5 миллиарда долларов. Свежую статистику индекса миллиардеров опубликовал Bloomberg. Наибольшее снижение состояния произошло у Михаила Прохорова. Далее идут глава Норникеля Владимир Потанин и миллиардер Алишер Усманов. В октябре любителей астрономии ждут сразу 2 звездопада. Первый из них – дракониды. Его можно наблюдать при ясном небе в ночь с 8 на 9 октября. Еще один метеорный поток – Ориониды – будет видно 21 октября. В это же время в московском планетарии напомнили, что октябрь не всегда радует любителей астрономии хорошей погодой. Официальный доллар на сегодня – 83,56, евро – 94,88.
2: Реклама.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
2: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
4: Папа, ты же сам сказал, что наш Септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
5: Уже 8-я пара за неделю.
6: Хорошо, что мы Септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
7: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
4: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
3: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: И погоде на радио СИМ. Спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». За окном в эти минуты плюс 15. Завтра в пятницу дождь. Северный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем плюс 3, плюс 5.
2: Реклама.
8: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
9: Приходите, так и сделаем.
8: А куда?
9: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
8: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
9: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
10: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, и только что Hits Wonderful Life. Меня зовут Леонид Филиппов. Песни на радио Зи наполняют гармонией и хорошим настроением, но теперь еще и пополняют ваш мобильный счет. С 5 октября начинаем игру «Песни, деньги, телефон». Каждый день объявляем звезду дня в социальных сетях и на 103.7 FM. И как только заиграет песня загаданного артиста, звоните на радио Зи, окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Играем до 30 ноября этого года. Для слушателей старше 12 лет все подробности на сайте radio7.ru. На часах 12:10 и Делен Радио Си, Бруно Марс.
1: Реклама. Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Тенет, Тенет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль авто. Металлургов 65 и Гурзуфская 63.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: вами радио Сиена 103.7 FM и только что Бруно Марс. На часах 12.15 Делиан Радио Си технология «Странные танцы». А прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Дэнни Эльфман – один из самых известных композиторов современности. Он автор саундтреков к «Бэтмену», «Эдварду руки-ножницы», «Кошмару перед Рождеством» и «Миссия невыполнима». Но, как однажды сказал он сам, когда я умру, меня будут вспоминать все только как автора заглавной темы «Симпсонов». Сегодня Дэнни Эльфман. В начальной школе учитель музыки официально отчислил Дэнни из школьного оркестра, заявив, что у мальчика абсолютно отсутствуют музыкальные способности и чувство ритма. Как и Джордж Лукас, который начал сочинять вселенную «Звездных войн» в больнице, Эльфман решил серьезно заняться музыкой после того, как заболел тяжелой формой малярии, которую он подхватил, бродяжничая по Африке. Не зная нотной грамоты, Дэнни учился оркестровке в публичной библиотеке Лос-Анджелеса по книгам Николая Римского-Корсакова «Основы оркестровки» и партитурам Игоря Стравинского, которые он буквально разбирал на слух. Эльфман никогда не соглашается на фильм, если не может поймать его атмосферу мгновенно. Он смотрит черновой монтаж вместе с режиссером, и если в течение 3 дней в его голове не начинает звучать заглавная тема, он отказывается от контракта. Для создания мрачной атмосферы Эльфман часто использует испорченные инструменты, например, старые разбитые фортепиано. Иногда он портит инструменты сам, забивая в струны гвозди или разбивая клавиши. Дэнни Эльфман пел все песни Джека Скеллингтона в «Кошмаре перед Рождеством». Эльфмана можно назвать вечным композитором Тима Бёртона. Но как раз во время работы над «Кошмаром перед Рождеством» они так сильно поругались, что не разговаривали 3 года. Главная тема «Симпсонов» не так проста, как кажется. В ней использован гуральский или лидийский доминантовый музыкальный лад. Редкий звукоряд с повышенной 4-й, пониженной 7-й ступенями, характерной для фольклора «Карпат». Эльфман перестал выступать с концертами, поскольку частично потерял слух. Он вообще не слышит высокие частоты. И что на первом месте? В свои 70 с лишним лет Эльфман шокирует публику на фестивалях, например, на знаменитом фестивале Качела, выступлением с голым торсом и кубиками пресса. Это результаты многолетних тренировок на износ, которые Эльфман начал, чтобы победить генетические проблемы с позвоночником. Эльфман регулярно попадает в списки представителей мира искусства в самой хорошей физической форме.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Алфавиль. На часах половина первого. На радио Си новости Александра Короткова. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Теннет. Автоцентр Теннет и Юль.
1: Здравствуйте. Первое чтение проекта федерального бюджета запланировано на 29 октября, пишет Интерфакс. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Первое заседание Госдумы 9-го созыва, напомню, состоялось вчера. Перед депутатами выступил президент Владимир Путин. Бывший мэр Серова Василий Сизиков арестован. Ему предъявлено обвинение в получении взятки. Под стражей экс-чиновник будет находиться до 27 ноября, пишет «Коммерсант Урал». Самозапрет на оформление новых сим-карт установили почти 2,5 миллиона россиян, пишет РИА Новости. Опция доступна на госуслугах в рамках антифрод-мер. В правительстве добавляют, что такие меры борьбы с мошенниками не только востребованы, но и реально работают. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Июль-авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Теннет, Теннет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль-авто. Металлургов 65 и Гурзовская 63.
0: И погода на радио 7, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 15, завтра в пятницу дождь, а северный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем плюс 3, плюс 5.
2: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Парацельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Селин Дион. На часах 12.43. И дальше нас ждет золотая коллекция. В этом выпуске Нибенраум и Ace of Base. И в самом начале Тото Кутуньо.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению о продаже, нет просмотров, а время-то поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок стоит. И, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в идеале сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. И не забудьте сказать секретный пароль «Радио» от Александра Сергеевича. Удачи, друзья!
3: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Свой рабочий день вы пробуете в компании любимой музыки на Радио 7. Только что Bengals и Tune of Flame. Меня зовут Леонид Филиппов, далее на Радио 7 Брайан Адамс с хитом «Сани». И сразу после «Не пора».
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Рокетс», Екатеринбург, 21 октября, «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. «Спейс-рок» вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс», успей.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Крис Айзек. На часах 13:31, далее на радио Си Крис Ри, а прямо сейчас новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В России начинают действовать новые правила уведомления МВД о трудовой деятельности мигрантов. С 1 октября порядок подачи уведомлений зависит от статуса работодателя. Если иностранцы работают у физлица, у мигрантов есть 2 месяца на самостоятельное уведомление полиции. Жители Екатеринбурга снова жалуются на порыжевшую горячую воду. Цвет ресурса изменился на фоне старта отопительного сезона. Жалобы поступают с Уралмаша, Юго-Запада, Пионерского и из других микрорайонов, пишет портал Е1. Дата-сайентисты имеют в России работу с наиболее комфортными условиями. Программисты-аналитики, по данным Superjob, возглавили рейтинг удовлетворенности условиями труда. На втором и третьем местах – продуктовые аналитики и методологи. Александра Короткова, Радио Си.
0: И погода на радио Сим. За окном в эти минуты плюс 15. Завтра в пятницу дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем плюс 3, плюс 5.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Зи на 103.7 FM. На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Григориан и Сара Брайтман, еще Шер и в самом начале Фил Коллинз.
1: «Золотая коллекция. Радио Зи».

0: пав-пав, ой-ой-ой, пив-пав, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Добрый день.
3: Здрасте, а можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и прексалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио Си.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что елка. На часах 15:30, и пришло время узнать о последних событиях к этой минуте. На радио «Зия» новости, и с нами Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Россия в качестве ответной меры высылает группу сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также дипломатов, которые работали в генконсульствах Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани. В МИД России сообщили, что это зеркальный ответ на высылку из Венгрии 10 россиян в начале сентября. 71 и 76 автобусы меняют маршруты из-за строительства развязки на Калине. Из города оба автобуса пойдут по Сибирскому тракту, улице Еламова, по Базовому с подъемом на эстакаду Комсомольской и далее по маршруту. При движении в город изменений в маршрутах не будет. В МВД напомнили, что незнакомцам опасно передавать сканы личных документов и коды из СМС. Раскрытие таких данных может привести не только к краже денег, но и к использованию личности. Александра Короткова, Радио Си.
0: И погода на Радио Си. За окном в эти минуты плюс 15. Завтра в пятницу дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем плюс 3, плюс 5.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио России меньше слов и больше музыки, и только что и не. На часах 15.43 на очереди «Золотая коллекция», в этом выпуске «Рио», еще Майкл Джексон и в самом начале «Джой».
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте «Карагай». Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: Почему вы выбираете литые диски «Скат»? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и 100% контролем качества каждого колеса. А в «Римэкс» потому что выбор большой.
6: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски «Скат» в сервис-маркетах «Римэкс». Адреса сервис-маркетов на «Римэкс.ру».
7: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: «Рокетс», Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
9: Золотая коллекция. Радио 7.

0: на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом Сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик Ривьер Инвест ЕКБ.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 16:30. Далее Радио Си, Оливия Дин. Но прежде новости. Елена Пипия, спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Тенет, автоцентр Тенет Июль.
1: Добрый день. До конца года на госуслугах начнет работать красная кнопка от мошенников. Это позволит быстро заморозить важные онлайн-операции в случае, если их совершают злоумышленники, пишет газета.ру. Бывшего мэра Серова Василия Сизикова арестовали по обвинению в коррупции. Отправили в СИЗО до 27 ноября, сообщает пресс-служба судов области. В отставку Сизиков ушел в феврале этого года, пишет Коммерсант. Корты для падела начали убирать с площади 5-го года в Екатеринбурге. Демонтаж продлится 2 недели. Вакцина от аллергии на пыльцу березы будет доступна россиянам уже в этом месяце. Привить на первом этапе планируют до 60 тысяч человек. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Июль Авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Тенет, Тенет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль Авто. Металлургов 65 и Гурзуфская 63.
0: И о погоде на Радио СИМ, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 15, завтра в пятницу дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем плюс 3, плюс 5.
3: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
3: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами радио Сиена 103.7 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Шанай Твейн с хитом «Качейн» еще «Дайдо» и в самом начале «Куин».
1: «Золотая коллекция» радио

0: Ka-ching.
1: Золотые хиты на Радио Си и только что Шанай Твейн. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. И перед этим инструментальная музыка.

0: Мадонна стала главной звездой музыкальной премии MTV Video Music Awards. Она получила аж 7 наград, включая такие престижные номинации, как «Артист года» и «Лучший альбом». И, кстати, впервые за 23 года выступила на сцене премии. В общем, Мадонна молодец. Только что хит «Bizarre» на Радио Си. Дальше «Bad Boys Blue», «Don't Walk Away, Suzanne» на Радио Си через минуту.
1: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: В «Монетке» качество на высоте. Сардина Иваси «Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио Си.

0: Песня, которая, мне кажется, прям напоминает о приближении холодов. Castle in the Snow, замок под снегом, Кадабастане, только что на Радио Си. Вот как раз о погоде на завтра расскажу в прогнозе буквально через минуту. Также послушаем Bülow Revolver. Ну а сейчас новости. Елена Пипия на Радио Си.
1: Добрый вечер. Важное заявление Владимира Путина анонсировали на заседании клуба «Валдай». Выступление президента, которого ждет весь мир, начнется после 16 часов по московскому времени. Коммунальные тарифы выросли в Екатеринбурге с 1 октября, повышение составило 12,9%. Дождь с мокрым снегом пообещали синоптики Екатеринбургу на все выходные. Такая погода продлится несколько дней. В горах возможно установление временного снежного покрова. Редкую карточку с покемоном Пикачу продали на аукционе Fanatic Collection за 8,5 миллионов долларов. На карточке Пикачу изображен в дождевике под зонтом. Такие карточки вручались в качестве призов. Ни одна из них не поступала в розничную продажу. Елена Пипия, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на завтра, пятницу. Будет облачно, дождь, ветер северный 4,9 метра в секунду. Ночью и днем плюс 3,5.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: На Радио 7 меньше слов, больше музыки. С нами только что Халет. Дальше Лиз Маклэрен, влюбленная женщина. Перед этим песня, которая, думаю, многим подарит такое приятное чувство ностальгии, которое возникает, например, когда мы смотрим на старые фотографии из школы, вспоминаем прошлое. 74-75, Connells. Ну и начнем золотую коллекцию с Тины Тернер на Радио 7.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта. Предложение ограничено.
4: Казанова.

0: Дяди, мой родной.
1: 18+.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это Сибирский тракт от Восточной до Базового переулка. Артинская стоит от Космонавтов до Армавирской. Сибирский тракт от Комсомольской улицы до Восточной. ЕКАТ от 16-го километра до моста через железную дорогу. Плотно на Шевской от Краснофлотцев до Эльмашевского рынка. Самая загруженная магистраль – прям традиционно Ленина к Визу.
5: Реклама. Июль Авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Тенет, Тенет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль Авто. Металлургов 65 и Гурзуфская 63.
6: Золотая коллекция. Радио Си.

При помощи Радио Си теперь можно пополнить ваш мобильный счет. С 5 октября мы начинаем игру «Песни, деньги, телефон». Каждый день объявляем звезду дня в соцсетях и на 103.7 FM. Как только заиграет песня загаданного артиста, звоните на Радио Си. Окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Дальше Lighthouse Family.

0: Екатеринбурге 6 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия. Спонсор ООО «Системы комфорта» компания СК «Урал».
1: Добрый вечер. Госуслуги идут на экспорт. Россия поделится с США опытом работы государственного портала. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, Москва и Вашингтон продолжают диалог по целому ряду направлений. На этой неделе Дональд Трамп запустил AmericaGov – единый портал для доступа американцев к государственным услугам. Вновь избранные депутаты Свердловского заксобрания в четверг получили временное удостоверение об избрании. Постоянные они получат после принесения присяги на первом заседании, которое, вероятно, состоится 13 октября. Депутаты также сделали общее фото. Но на церемонию пришли не все. Например, не было бывшего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, который теперь также избран депутатом. Ранее он сообщил, что его отставку Гордума утвердит на заседании 12 октября. До тех пор он официально находится в отпуске. У Калины снова меняют движение. Новая схема на участке Сибирского тракта и переулка Базового сохранится до конца октября в сторону Еламова. Автомобили пустят по встречной стороне Сибирского тракта, откроют проезд Сибирского тракта на Куйбышево и обратно. По Еламово можно будет ехать только в одну сторону. 71 и 76 автобусы из города будут ехать по Сибирскому тракту Еламово-Базовому и дальше по эстакаде на Комсомольской, пишет Е1. В октябре любители астрономии ждут сразу два звездопада. Первый из них – Дракониды. Можно будет наблюдать при ясном небе в ночь с 8 на 9 октября. Еще один – Ориониды – будет видно 21 октября. Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России заявил корреспонденту ТАСС. «Можно сказать, что завершил», — сказал Дзюба. Впрочем, он не исключил, что еще сыграет за одну из медиа-команд в Кубке России ради статистики, но подчеркнул, что это не точно. Доллар 83,56, евро 94,88.
2: Реклама. Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания, до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. «Септик Урал». Раз и навсегда.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Синоптики на завтра обещают нам облачный день, будет дождь, ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью и днем плюс 3-5. Будет холодать.
2: Реклама.
3: Пусть пока еще не стужа, но мне шубку очень нужно.
4: А мне бы пуховик для мужа. Может, купим в интернете? Смотри, фотки красивые, цены тоже.
3: А в качестве уверена?
4: Ну...
3: Вот и я нет. Так что за шубкой сразу в «Стужу».
5: Магазин кожи и меха «Стужа». Элегантные шубки из экомеха. Стильные пуховики, дубленки и пальто. Магазин «Стужа». Мы ждем вас на Свердлова, 56.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: нами только что Леонид Агутин «На сиреневой луне». Кстати, вчера над городом была очень яркая луна. Сегодня вот сомневаюсь, что мы ее увидим. Над городом стали появляться тучи, да и, как мы все знаем, погода вроде как должна испортиться. Но в любом случае, главное, чтобы не испортилось настроение. Ставим для вас классные хиты. Дальше у нас через минуту Леони «By Your Side» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Тенет, Тенет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль авто. Металлургов 65 и Гурзуфская 63.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм – 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». 7 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин это декабристов. Сибирский тракт от Луначарского до ЖД переезда. Плотно на Сибирском тракте декабристов от Комсомольской до Чапаева. Малышева стоит от Бажова до Московской. Стрелочников Черепанова от Челюскинцев до Готвальда. Челюскинцев Московская улица от Маршала Жукова до Радищева. По магистралям самые загруженные Репина в центр, Ленина к Визу, Малышева к центральному стадиону.
1: Реклама.
2: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Тенет, Тенет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль авто. Металлургов 65 и Гурзуфская 63.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: нами только что Blue System Magic Symphony. Меня зовут Роман Калашников. Рад составить компанию в этот прекрасный вечер. Классная музыка у нас и дальше. Через минуту градусы на ресницах.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта, предложение ограничено.
4: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
5: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
6: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: «Рокетс», Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс». Успей.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Друзья, не забывайте про игру «Песни, деньги, телефон». Начинаем уже с понедельника. Все очень просто. Каждый день мы будем объявлять звезду дня в соцсетях, ну или на 103.7 FM. Слушайте Радио Си, как только заиграет песня загаданного исполнителя, звоните нам, окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Вот так вот за песню деньги. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radio-si.ru. Дальше One Republic, а сейчас на Радио Си Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дэнни Эльфман – один из самых известных композиторов современности. Он автор саундтреков к «Бэтмену», «Эдварду руки-ножницы», «Кошмару перед Рождеством» и «Миссия невыполнима». Но, как однажды сказал он сам, когда я умру, меня будут вспоминать все только как автора заглавной темы «Симпсонов». Сегодня Дэнни Эльфман. В начальной школе учитель музыки официально отчислил Дэнни из школьного оркестра, заявив, что у мальчика абсолютно отсутствуют музыкальные способности и чувство ритма. Как и Джордж Лукас, который начал сочинять вселенную «Звездных войн» в больнице, Эльфман решил серьезно заняться музыкой после того, как заболел тяжелой формой малярии, которую он подхватил, бродяжничая по Африке. Не зная нотной грамоты, Дэнни учился оркестровке в публичной библиотеке Лос-Анджелеса по книгам Николая Римского-Корсакова «Основы оркестровки» и партитурам Игоря Стравинского, которые он буквально разбирал на слух. Эльфман никогда не соглашается на фильм, если не может поймать его атмосферу мгновенно. Он смотрит черновой монтаж вместе с режиссером, и если в течение 3 дней в его голове не начинает звучать заглавная тема, он отказывается от контракта. Для создания мрачной атмосферы Эльфман часто использует испорченные инструменты, например, старые разбитые фортепиано. Иногда он портит инструменты сам, забивая в струны гвозди или разбивая клавиши. Дэнни Эльфман пел все песни Джека Скеллингтона в «Кошмаре перед Рождеством». Эльфмана можно назвать вечным композитором Тима Бёртона. Но как раз во время работы над «Кошмаром перед Рождеством» они так сильно поругались, что не разговаривали 3 года. Главная тема «Симпсонов» не так проста, как кажется. В ней использован гуральский или лидийский доминантовый музыкальный лад. Редкий звукоряд с повышенной 4-й, пониженной 7-й ступенями, характерной для фольклора «Карпат». Эльфман перестал выступать с концертами, поскольку частично потерял слух. Он вообще не слышит высокие частоты. И что на первом месте? В свои 70 с лишним лет Эльфман шокирует публику на фестивалях, например, на знаменитом фестивале Качела, выступлением с голым торсом и кубиками пресса. Это результаты многолетних тренировок на износ, которые Эльфман начал, чтобы победить генетические проблемы с позвоночником. Эльфман регулярно попадает в списки представителей мира искусства в самой хорошей физической форме.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: вами Роман Калашников. Вы слушаете Радио Си, там, где музыка прежде всего. Золотая коллекция на старте. Для вас в этом выпуске Дэниел Паутер. Чуть раньше послушаем кавер, который оказался гораздо популярнее оригинальной версии песни. Это «Crying in the Rain». Песня изначально была исполнена в 62-м году американским дуэтом Everly Brothers. Ну, большинство знает ее, конечно, по варианту от «Аха». Его и включаем. А начнет Лес Макьон в золотой коллекции «Радио Си».
1: Реклама.
2: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
3: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
4: Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon». Купите комплект зимних шин «Icon» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Icon Tires».
5: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Icon Tires». Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте, порядке получения, сервис-маркетах «Remax» и «Remax.ru». ООО «Remax», шина «Екатеринбург», ОГРН 114-667-90-02-48-0.
6: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 7 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это «Екат» от 19 километра до 16. «Ленина» стоит от Тимирязева до Хохрякова. «Сибирский тракт декабристов» от Комсомольской улицы до Чапаева. Плотно на Малышева от Бажова до Сакаеванцетти. По магистралям самое загруженное сейчас это Репина в центр, Ленина к Визу, Малышева к центральному стадиону.
1: Реклама.
7: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Теннет, Теннет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чунган. Успейте купить выгодно. Июль авто. Металлургов 65 и Гурзуфская 63.
1: Радио Си. 103.7 FM.
8: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Реклама.
1: Поднять себе настроение чем-нибудь вкусненьким – довольно распространенный прием. А на Радио Си мы решили сделать из этого целую игру. По будням после 8 утра ловите на наше кулинарное задание, отвечайте правильно и получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу. Цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. УГРН 118-774-603-5730. Город Москва. Дальше Ace of Base и сейчас музыка, понятная, без слов.

0: Надеюсь, у нас будут необычные выходные. У нас пройдет уикенд со Стингом. Лучшие песни британского музыканта будут звучать на 103.7 FM каждый час. Также вы узнаете самые интересные истории из жизни Стинга 12+. Дальше у нас золотая коллекция. Включаем хит «Stereo Love». Это Эдвард Май и Вика Жигулина. Раньше Лен Раймс. А начнем нашу золотую коллекцию «Радио Си» с Глории Гейнер.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это снова Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Но вопросы эти вы не успеваете задавать нам, так как в течение дня вы очень-очень загружены по работе. Мы снимаем для вас эту проблему. Мы работаем для вас в будни до 21 часа. В субботу мы работаем специально для вас с 10 до 16. В воскресенье также готовы консультировать вас с 11 до 15 часов. Записывайтесь заранее, чтобы занять удобное время для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону 22 22 181. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не откладывайте вопрос. Звоните. Проверим. Диал. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181, адрес офиса 8 марта 110.
3: В Монетке осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». 5 баллов. Показывает сервис «Яндекс.Карта». Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Щербакова от улицы Залесья до Павлодарской улицы. Сибирский тракт стоит от Восточной до Базового переулка. Причем здесь скорость потока всего 2 км в час. Как-то прям необычно. А Сибирский тракт отмечу опять же от Комсомольской до Восточной, Гурзовскую от Московской до Посадской. Амундсен стоит от Волгоградской до Объездной.
1: Реклама.
5: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Теннет, Теннет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чунган. Успейте купить выгодно. Июль авто. Металлургов 65 и Гурзовская 63.
1: Золотая коллекция

Песня, которая, мне кажется, прям добавляет тепла в этот уже прохладный вечер. Эдвард Май и Вика Жигулина. «Stereo Love» на Радио Си. Что с погодой будет завтра, расскажу в прогнозе буквально через 6 минут. Также нас ждет песня «Дэн Лерю де Лондер» на улицах Лондона, Миллиан Фармер. А сейчас музыка, понятная, без слов. Паскаль Дубло.

0: Люксембурге 8 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипе.
1: Добрый вечер. В России со следующего года увеличат размер материнского капитала. Выплата на первого ребенка вырастет на 50 тысяч и составит 778,5 тысяч рублей, сообщил министр труда Антон Котяков. Если семья ранее не получала мат-капитал на первенца, то выплата на второго ребенка превысит 1 000 000. Денис Паслер обозначил основные тренды в создании комфортной среды для жизни. Губернатор принял участие в пленарном заседании Международного строительного форума 100+ Технобилд в Екатеринбурге. Свердловская область готова стать базовой площадкой для внедрения современных решений в строительстве, заявил Денис Паслер. Это соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По словам губернатора, опыт академического района Екатеринбурга показывает, что новый подход к организации комфортной среды может дать неожиданный эффект. Именно в этом районе рождаемость значительно выше, чем в среднем в регионе и России, написал губернатор в своих соцсетях. Бывшего мэра Серова Василия Сизикова арестовали по обвинению в коррупции. Его отправили в СИЗО до 27 ноября, сообщила пресс-служба судов области. Сизиков был мэром с 2018 по январь 26-го. С инициативой уволить его вышла местная прокуратура, которая выявила нарушение антикоррупционного законодательства. 4 страны Европы перестали принимать российские 5-летние загранпаспорта. Это Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швеция. Для поездок туда теперь потребуется биометрический паспорт на 10 лет. При этом уже выданные визы в старых паспортах пока сохраняют действие. Для Швеции также предусмотрены отдельные переходные правила для обладателей действующих виз и видов на жительство. Сборная Намибии прилетела в Екатеринбург. Иностранных спортсменов встретили в аэропорту традиционным караваем. Об этом сообщила пресс-служба Кольцова. 3 октября на Екатеринбург-арене состоится товарищеский матч между сборными России и Намибии. Сборная России занимает 36-е место в рейтинге FIFA, а Намибия – 122-е. Доллар – 83,56 и евро – 94,88.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра обещают нам облачный день, будет дождь, ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью и днем в Екатеринбурге плюс 3-5. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: В ожидании лета. Looking for the summer. С нами только что Крис Ри на Радио Си. А лето, бабье, у нас было настолько теплое, что, говорят, кое-где зацвел даже шиповник. И это хорошая примета. Это обещает вроде как длинную, а самое главное, теплую осень. Так что будем ждать, несмотря на прогнозы. Сейчас слово нашему автообозревателю на Радио Си «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Китайский автогигант Чинган в середине следующего года планирует вывести на российский рынок суббренд Нево, чтобы занять нишу комфорт-престиж. Это машина для тех, кто ценит высокий класс и технологии, но не хочет переплачивать за излишний люкс. В Китае у марки огромная линейка, от футуристичных седанов до больших кроссоверов. Все они гибриды и электрокары. Но первым до нас доберется, скорее всего, среднеразмерный кроссовер Q06. Из премиальных опций у него есть кресло с массажем на 28 точек, большой экран для пассажиров второго ряда, встроенный холодильник, продвинутый автопилот с лазерным лидаром и умный привод без механической связи с моментальным распределением крутящего момента между колесами. Стоимость новинки, вероятно, превысит 4,5 миллиона рублей. Но еще больше вопрос, под каким именем придут к нам эти машины. Все-таки оригинальное название «Нево» слишком уж похоже на нашу родную «Ниву».

0: Кулио «Gangsta's Paradise» на Радио Си, музыка, которую мы любим. С вами Роман Калашников, и с большим удовольствием напомню про нашу игру «Песни, деньги, телефон». С 5 октября начинаем играть. Каждый день мы будем объявлять звезду дня в соцсетях и на 103.7 FM. Как только зазвучит песня загаданного артиста, звоните на Радио Си, окажетесь первым и получите 1000 рублей на мобильный счет. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Дальше Алекс Уоррен. Пока время гороскопа. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Венам, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами. Вы можете навредить телу. Зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной. Например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки, любые действия потребуют предварительных расчетов. Может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы, уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы, день подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы, события будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, в вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи, любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями и колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы, существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
4: Всегда хорошая музыка на Радио Си.

0: разгаре вечер. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников. Расскажу, что у нас дальше. Слушаем Расмус, Living in a World Without You, также Майкла Джексона. А начнем нашу музыкальную подборку, золотую коллекцию, с Бонни Тайлер на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это снова Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Но вопросы эти вы не успеваете задавать нам, так как в течение дня вы очень-очень загружены по работе. Мы снимаем для вас эту проблему. Мы работаем для вас в будни до 21 часа. В субботу мы работаем специально для вас с 10 до 16. В воскресенье также готовы консультировать вас с 11 до 15 часов. Записывайтесь заранее, чтобы занять удобное время для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону 22 22 181. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не откладывайте вопрос. Звоните. Проверим. Диал. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181, адрес офиса 8 марта 110.
3: Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города 18+. Rockets, успей.
4: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный

0: Комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Сдан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьера Инвест» и АБ.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

Драйвовый рок от «Расмус» в финале золотой коллекции «Радио Си». Дальше с нами «Sonic Sky». Это буквально через 3 минуты. А сейчас «Вангелис» на «Радио Си» инструментальная музыка.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас разберемся с погодой на завтра. Будет облачно, дождь, ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью и днем в Екатеринбурге плюс 3-5. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: городе стало прям ощутимо меньше суеты за минувший час, меньше машин. Прекрасного всем нам вечера в компании «Радио Си». Кстати, по поводу суеты, сегодня читал новость, что, оказывается, Урал вошел в число регионов, где в течение 3 лет будут тестировать беспилотных доставщиков. Так что на тротуарах, видимо, скоро надо будет ждать не только самокатчиков, велосипедистов, любителей роликов, но еще и роботов-курьеров. Калашников с вами. Летим далее. У нас Вячеслав Бутусов на старте. Прощальное письмо.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

жаждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В ближайшую 10-минутку с нами Сиа, также Тасмин Арчер, Sleeping Satellite, а начнем нашу золотую коллекцию с Ричарда Маркса на Радио Си.

Мощнейший хит Sia Unstoppable на радио Си в золотой коллекции этого часа. Скорпы откроют романтический вечер буквально через пару минут. Пока же давайте послушаем скрипачку Линдси Стирлинг в инструментальной музыке радио Си.

0: целого мира мало. Гарбидж только что на радио Си 103.7 FM. Араш через полторы минуты с хитом «Пью лав», а пока время гороскопа. Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами. Вы можете навредить телу. Зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной. Например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки, любые действия потребуют предварительных расчетов. Может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы, уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы, день подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы, события будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, в вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи. Любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями и колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы. Существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
4: Отдыхаю. Мечтаю.
5: Романтический вечер на радио Си.

0: В Екатеринбурге 11 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, дождь, ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью и днем в Екатеринбурге плюс 3-5.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

Вы слушаете Радио Си, меня зовут Роман Калашников. Сейчас вот у меня приоткрытое окно, и, похоже, самое время его закрыть, поскольку похолодало, причем очень-очень ощутимо. Завтра, если что, в течение дня плюс 3-5, облачно, ну и дождь, куда ж без него. Настоящая уральская осень наступает. Я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся в пятницу, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Дэвид Гарретт, Bittersweet Symphony на Радио Си.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.